Дэкуюк нүнэ Коссууллуунэ Каго Дэкуюк наая ануони тамэнэ Итсупинэкарлуни тиммисо Улааллуунэ Икиннутиннэрфиокэсо Инуссиарнэссуник Инуфинэкарлу Кусанассутсик нүнэ Эккиссинэрмут катангутигииннэрмуллу Mani pingotti tassu, suli, inno sannani. Assannait, sassu et illuit, aamasok, ilumotun, inuit nriutenne.